0: passerelle.
1: Andiamo adesso.
0: A Mexico, Gucci, questo passerelle.
2: Любов, на первослушание.
3: На первослушание.
2: Balkan International.